Gotowy si za dwa dni čista energija. Spice Music Festival 2026 с участием на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана.